крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.

0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
5: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

плюс-минус 7 часов утра. В это время здесь, на Красной Армии, как правило, стартует утреннее шоу. В данном случае утреннее шоу «Летние каникулы». Всем здравствуйте, добро пожаловать. Мы начинаем.

тем, кто вместе с Красной Армией встречает этот понедельник. Сегодня 29 июня. И вот как незаметно первый месяц лета вообще просто миновал. И нет вообще каких-то, знаете, приятных мыслей по этому поводу. Потому что, ну, вроде бы вот только мы с вами лето начинали, а уже одна его треть прошла мимо. Стоит ли об этом задуматься? Наверное, стоит задуматься в такой момент о том, что, в принципе, течение жизни, оно в последнее время все больше набирает разбег, и как-то так мимолетно мимо нас проходят какие-то основные моменты. Лето 2026. Я помню только вот, ну вот, вот только вот недавно было летнее шоу «Летние каникулы» было в 2024 году. И вот уже 2 года прошло. Ничего себе, вот это да. Но ладно, наверное, стоит относиться к этому так, что все идет своим чередом, да, страдать тут особо нечего. И, в общем-то, очередная новая рабочая неделя у нас здесь будет подкреплена приятными сюрпризами. Мы здесь, по крайней мере, в летних каникулах на этой неделе собираемся радовать вас розыгрышем билетов в кино и розыгрышем сертификатов в батутный центр SkyMax. Вы это все не пропустите в ближайшие 3 часа. В этом, по крайней мере, конкретно мы разыграем билеты в кино. Продолжим игру кинотрейлеры, не пропустите ближе к середине часа. Также заглянем в гороскоп, посмотрим, что там опять после выходных с астрологом случилось. Может быть, он снова в каком-то, ну, не знаю, таком в творческом состоянии пребывает, различными интересными витиеватыми фразами нам рекомендует что-либо делать или не рекомендует. До этого нас с вами ожидают новости. Виталий Панов придет к нам, расскажет, что там происходит в Тюмени. Ну и я уж думаю, за выходные несколько интересных инфоповодов тоже набралось. В обязательном порядке заглянем и в новости интернета, так скажем, что там люди обсуждают, активно смотрят и так далее. Ну и музыки, конечно, тоже предостаточно будет. Все-таки, как-никак, мы музыкальная радиостанция, поэтому в ближайшем нашем будущем мы послушаем группу «Моя Мишель», хит «На малиновой луне». По крайней мере, вот такая, знаете, очень легкая, душевная, позитивная работа нас ожидает с вами уже через несколько минут. Я же еще раз хочу всех поприветствовать, всем пожелать легкого понедельника. Напомню, понедельник у нас, а.к.а. не день для побед, поэтому в таком лайтовом режиме потихонечку приезжаем на работу, начинаем заниматься делами, планируем этот день и эту неделю и со спокойной душой заканчиваем работать и отправляемся отдыхать. Вот такой у меня план на сегодня, чего желаю, собственно говоря, и вам.

свою традицию, поэтому исполню ее прямо сейчас. Глоток утреннего первого кофе. Да, хорошо. Хорошо идет. Итак, у нас настало время для того, чтобы обсудить новости из интернета. И вы знаете, я как-то на протяжении последних нескольких дней обращал внимание на то, что что-то странное происходит в плане того, о чем я хочу вам рассказать. Но как-то все не вникал в подробности, и сейчас попытаюсь в них вникнуть. Несколько раз мне попадалась на глаза новость о том, что в Европе какая-то экстремально жаркая температура, и с этим связанные новости, они достаточно частенько выходили. Там даже были различные видео, как европейцы, не знаю уж в какой стране конкретно, да это особо и не важно, кто-то жарит на подоконнике, не на подоконнике, а вот с той стороны, на карнизе получается, со стороны улицы, на металлическом карнизе яичницу, потому что, ну, у нас на улице настолько жарко и так сильно прогревается поверхности, даже на улице в том числе и светлые, что можно, в принципе, приготовить себе завтрак. Так вот, в связи с этим тоже вот очередная новость. Она звучит забавно, конечно, и, знаете, и забавно, и страшно, что называется. В Лондоне отменили конференцию по борьбе с экстремальной жарой. Как вы думаете, из-за чего? Из-за экстремальной жары. За окном было плюс 37 градусов, а в здании просто не оказалось кондиционеров. Я сегодня, когда ехал на работу, вообще узнал, что, оказывается, в Европе история с кондиционерами, она такая, достаточно противоречивая. То есть там не принято, как у нас, чтобы вот кондиционер стоял и молотил весь день. Нет, там такого нету. И даже в общественном транспорте тоже особо кондиционеров нету. Там еще пишут, что прямо сейчас, значит, в Европе самая жаркая погода за всю историю наблюдений. Во Франции уже плюс 44 градуса фиксировали, Испания и Швейцария тоже обновляют температурные рекорды. Ну и какой из российских регионов оказывается ближе всего к этому, как вы думаете? Это же, конечно же, Калининград. И тут рядом еще новости из Калининграда. Пишут, Калининград превратился в Анапу из-за аномальной жары до плюс 36 градусов. Пляжи области под завязку забиты отдыхающими. Ну, пускай люди порадуются тоже, почему нет? И пишут, что как раз-таки вот эта экстремальная температура пришла сюда из европейских городов. С самого утра температура держится выше плюс 30 градусов, песок настолько горячий, что обжигает ноги. В Москве, в том числе, это еще следующая новость, тоже ожидают аномальную жару. И наверняка во всем этом вы хотите по итогам этого всего задать вопрос. Антон, а, собственно говоря, а почему ты рассказываешь про остальные какие-то территории, а про нас ничего не говоришь? У нас сегодня, давайте так, относительно спокойно. Мы сейчас находимся в состоянии до плюс 18 градусов. Днем сегодня, ну вот не знаю, максимум 20-22, может быть, будет. Но, тем не менее, нам прогнозируют дождливый день. И вообще на протяжении всей этой недели только к выходным, даже к субботе, более-менее распогодится. Там до плюс 28 ожидается погода. Но об остальное время нам предстоит немножечко остыть. И даже немножечко, может быть, промокнуть, потому что такая дождливая неделька. Как бы там ни было, я не знаю, но это же тоже нужно искать во всем плюсы. В том числе и плюс заключается в том, что, ну, наверное, те люди, которые относятся с уважением к своим огородам, они могут немножечко расслабиться и довериться природе, потому что она там все основательно полет. Вот плюс-минус такие погодные рассуждения у меня в этот понедельник. Будем надеяться, что, главное, никаких происшествий не произойдет. Черт!

0: невероятно такой мощный, наполненный эмоциями истории. Die For Me называется трек, 7:19. Мы продолжаем далее этот час. Нас впереди ожидает розыгрыш билетов в кино в кинотеатр Атмос Синема. Не пропустите ни в коем случае. Будет очередной кинотрейлер, исходя из которого нужно будет догадаться, о каком фильме идет сегодня речь. До этого гороскоп и подсказки от астрологов. Также на подходе выпуск новостей. Такой достаточно плотный блок ожидает нас. Ну и без музыки мы тоже, конечно, никуда. На подходе румынский музыкант и продюсер Богдан Медведь и Broken Heart уже через 2.5 минуты.
1: Реклама.
2: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
3: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
4: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Кади.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробность акции по телефону 215-150.
2: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
3: Отремонтируйте стекло в моей машине.
4: Какой у вас автомобиль?
3: Красный.
4: Конечно, заменим.
5: Лаборатория автостекла. Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: На Красной Армии новости в студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. УСТЭК проводит капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети на улице Харьковской и в Тюмени. Работы ведутся без отключения жителей района от горячего водоснабжения. Всего за лето в Тюмени отремонтируют более 20 участков теплосетей. Работы проводят на улицах Беляева, Малиновского, Жуковского, Таллинской, Станционной, Одесской, Александра Матросова и Холодильной. На 25% увеличили скорость обработки обращений граждан благодаря технологиям искусственного интеллекта в Тюменской области. В два раза сократилось время обработки одного документа. Об этом рассказал директор департамента информатизации региона Станислав Логинов. Как пишет агентство «Тюменская линия», в дальнейшем планируется тиражирование инструментов ИИ для всех участников системы электронного документооборота. В схемах движения автобусов номер 1D и 54D появились дополнительные остановочные пункты. Изменения касаются прямого направления маршрутов. Об этом сообщает Тюмень-Гортранс. Теперь автобусы, следующие от улицы Энтузиастов и ЖК «Звездный городок» до аэропорта Рощино, будут останавливаться на новых остановках – ЖК «Эклипт» и улица Игоря Комиссарова. Расписание можно уточнить на сайте dgt72.ru. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: В Тюмени 7 часов и 29 минут. Давайте узнаем, что там происходит с точки зрения астрологии. Давайте начнем с общего гороскопа. Я решил такую тему использовать, почему бы и нет. Общий гороскоп для всех знаков зодиака. Гороскоп нам на сегодня советует больше шутить. Разбавляем скучные разговоры интересными и смешными историями. Приятно будет всем нам. Слушайте, я бы вот это вот оставил бы вообще на каждый день. Вот прям на каждый день. Овны, сегодня вам стоит оставаться дома. Все самое приятное и важное будет проходить именно в вашем теплом гнездышке. Ну, спасибо большое. Я вот на работе. Тельцы, сегодня вам придется не сладко. Происходящее будет напоминать безумный театр, в котором они точно не играют свою роль. Ну, они, в смысле, тельцы. Близнецы, сегодня у вас есть один из ключей к успеху – чувство юмора, и стоит им чаще пользоваться. Вообще, вы блистаете, так что предложения посыпятся на голову с разных сторон. Раки, вам сегодня стоит относиться ко всему легче, не нужно лишний раз заморачиваться, проблемы не такие уж и кусачие, нежели кажутся. Львы, сегодня вам придется смириться с обстоятельствами, они будут ставить палки в колеса ваших желаний, так что свои хотелки вряд ли исполните. Девы, сегодня вам не стоит молчать. Реагируйте на все быстро и громко, высказывайте свое мнение. Весы, сегодня вам будет, ну, очень непросто общаться. Мысли не складываются в слова, а собеседники так и цепляются за ваши фразы. Скорпионы, сегодня вам не стоит браться за что-то глобальное. Лучше заниматься мелкими задачами, которые вы будете щелкать, как орешки. Стрельцы, сегодня стоит действовать осторожно, учитывая чувства других людей. Кого-то можно сильно и больно обидеть. Козероги, сегодня вам придется пройти через многое, но опыт будет, конечно, неописуемо классный. Точно пригодится, да еще и не раз. Водолеи, сегодня вам на пути встретятся не такие уж и легкие собеседники. Ситуации тоже будут непростыми, из некоторых придется выкручиваться очень долго. Рыбы, сегодня у вас все пойдет не по плану. Придется выкручиваться из любой ситуации, каждая будет не такой уж и простой.

0: Шоу «Летние каникулы». Ну что ж, настало время для того, чтобы разыграть парочку билетов в кино в кинотеатр «Атмос Синема». И сделаем мы это следующим образом. Приготовьте ваши мессенджеры 8-922-300-104-6. Таков номер телефона Красной Армии. Пишите нам в Макс или в Телеграм. Что будет происходить? Читаю трейлер к какому-то фильму, озвучиваю. Ваша задача догадаться, что за фильм. Тот, кто первым ответит верно, тот и станет обладателем билетов в кино. И сегодня у меня выбран фильм, который я, если честно, относительно недавно пересматривал. И так, фильмы этого режиссера, они такие, знаете, они, во-первых, очень интересно сняты. Постпродакшн тоже интересно сделан. Ну и там всегда есть вот что-то вот прям, что-то настолько глубоко скрытое. Не знаю. Не то чтобы я прям сильный аналитик или ценитель или критик фильмов, но вот эта категория фильмов, которые каждый раз пересматриваешь и каждый раз что-то новое для себя подчеркиваешь. Итак, давайте перейдем к трейлеру. Начнем.
1: Это фильм про одну необычную организацию, сотрудники которой точно не страдали бессонницей. Один из главных сотрудников этой организации постоянно вращает волчок, хотя он даже не крупье в что, где, когда.
2: Глазки закрывай, баю-бай.
1: В этом фильме есть архитекторы, хотя на пары в строительной академии никто из них не ходил. В главной роли актер, который таки наконец потом получил Оскар. Фильм от создателя самого крутого Бэтмена и кино, где все типа происходит наоборот.
0: Ой, ущипните меня, а то мне кажется, что я сплю.
1: Смотрите во всех сновидениях страны.
0: Ну и как вы думаете, что это за фильм такой? Пишите 922-300-104-6. Будем скоро подводить итоги. Пока же послушаем Диму Уриха. На меня-то не сердись.
3: Пробки на дорогах.
0: Да не сказать, что они прям есть. 2 балла. На текущий момент такова оценка сервиса Яндекс.Карты. Дороги почти свободны. Есть парочка затруднений. На Мельникайте 30 лет Победы до Харьковской время проезда 11 минут. И 10 минут стоим на 50 лет Октября Осипенко от Севастопольской до Немцова.
4: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
5: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
6: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
7: Реклама. Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Стоимость полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Переплачиваешь за бренды? «Мегахенд» – секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. «Мегахенд» – выгодные находки каждый день.
12: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
13: Застройщик ООС «ЗАИСБ недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
15: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
16: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: новости в летних каникулах. Мы сегодня подведем итоги розыгрыша билетов кино в кинотеатр «Атмос Синема». И я хочу представить вам человека, который первым верно ответил на мой киновопрос. Его зовут Сергей. Сережа, доброго утра.
1: Доброе утро.
0: У меня сегодня, знаешь, такой вопрос тебе немножко философский. Вот ты сегодня, когда проснулся, ну, я надеюсь, что ты спал, да, ночью? Нет такого, что ты всю ночь работал и сейчас едешь отдыхать. Что ты, когда вот сегодня проснулся, первая мысль твоя была, когда ты увидел вот то, что происходит за нашими окнами?
1: Ну, думаем, как раз отдохнем от жары.
0: Отдохнем от жары?
1: Ну, кому как, да.
0: Немножко, конечно, связь нас подводит, но я, если правильно понял, отдохнем от жары наконец-то. Вот что-то такое, да?
1: Да-да-да, именно так.
0: Да-да-да. Слушай, я с тобой в этом направлении вообще в целом очень сильно солидарен. Выходные, конечно, вот когда выходные, жара, это прям круто. А вот когда наступают будние дни, хочется, чтобы немножечко поспокойнее было. Поэтому, так, ну что ж, в одном направлении у нас с тобой мысли. В общем-то, и это и подтверждает тот факт, знаешь, что ты в числе первых верно ответил на вопрос. Да даже не то, что в числе первых, а самым первым. И у нас здесь был загадан фильм, который... так или иначе, тоже связан с пробуждением и со сном. Я неспроста спросил, какая первая мысль у тебя была. Так вот, я еще раз озвучу какие-то факты из трейлера об этом фильме, а ты, пожалуйста, нам скажи потом по итогам, что это был за фильм. Если ты это сделаешь в каком-нибудь таком, знаешь, игровом варианте, каким-то образом как-то прикольно скажешь название фильма, я тебя, конечно, буду сильно благодарить. Договорились?
1: Давайте попробуем.
0: Давайте попробуем. Я говорил, что это фильм, значит, про одну необычную организацию. Ну, так, по сути, оно есть. Там, по-моему, прям организация была. Сотрудники которой точно не страдали бессонницей. Один из главных сотрудников этой организации постоянно вращает волчок. В том числе эту сцену мы видим сам в финале фильма, что оставляет финал этого фильма абсолютно открытым и пространство для рассуждения. Что это был за фильм такой?
1: Это самый лучший фильм, который называется «Начало».
0: Самый лучший фильм, который называется «Начало». Да, абсолютно верно. Ты смотрел?
1: Много раз.
0: Много раз смотрел. Что ж, я желаю тебе от фильма «Начало» многочисленных просмотров перейти к какому-нибудь другому. Тем более у тебя есть такая возможность посмотреть что-нибудь новенькое на большом экране. Поэтому желаю тебе приятного просмотра. Отличной, легкой, рабочей новой недели. Ну и, конечно, хорошего настроения. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Пока. Да, вот так вот каждый день по будням примерно в это же время вы можете также получить билеты в кино. Все, что нужно делать, это быть с Красной Армией. Так что оставайтесь поблизости.

0: Symphony. Или я слышал разные варианты, как ее называют некоторые из коллег, да и не только людей, Стефани. Но тут уж знаете, у кого какие предпочтения, я не знаю, там своего рода звуковые или какие. Мне лично ближе Стефани. Но это, в общем-то, и не важно. Трек прикольный, Hello Back Girl, по-прежнему актуальный. Слушаем его прямо сейчас здесь. Ну и далее тоже будем слушать музыку. До финала часа парочка крутых хитов здесь залетит. Это будет Баста, Любовь без памяти. Но еще ранее In Order и 54 Ultra Talk to You уже через 2,5 минуты. Оставайтесь рядом.
1: Реклама.

0: ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
3: 66-25-16.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
3: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
2: Не держи идею в черновике.
3: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
4: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

А вот уже и 8 утра в Тюмени. Так что-то я смотрю, там за окном погодка-то, конечно, такая себе. Льет дождь, по крайней мере, здесь у нас, в квадрате Республики Воровского. Надеюсь, что вы не промокли, вы в надежном укрытии, и мы вас здесь поддержим, если что.

Здравствуйте, и это «Красная армия», шоу «Летние каникулы». Меня Антон Колев зовут, продолжаем далее. Средний час, будем так называть, начинается в нашем шоу. И давайте я, наверное, опять же традиционно с глотка кофе начну, потому что не успел вот тут, пока Миша Миллер играл, а я такой, сейчас успею глотнуть кофе, и что-то задумался, и все, и не получилось. Угу. Готово. Так, ну, дальше о чем я хотел с вами поговорить. Как у вас выходные прошли? Вы можете этим поделиться, потому что я наблюдал разное вообще, честно говоря, и за субботу, и за воскресенье. Люди отдыхали как могли. Вот прям отдыхали как могли. Я, если честно, работал, трудился в очередной раз. Вот, например, если говорить про субботу, да, это был один из самых популярных рабочих дней у ведущих города, 27 июня, потому что что? Потому что выпускные, и многие люди и 26-го, кстати говоря, и 27-го числа решили, что это такой подходящий день для свадебного торжества, в том числе вот на одном из таких я поработал. Очень душевное, кстати, было мероприятие, прям спасибо большое парочке молодых людей, которые решили связать свою жизнь узами брака. Это было прикольно. В таком рабочем режиме, вот это вот, знаете, вообще не до поездок на пляже и так далее. Если у вас получилось отдохнуть, расскажите, пожалуйста, каким образом. Прям, ну, немножко похвастайтесь. Позвольте себе похвастаться этим ранним понедельничным утром. Пишите 922-00-104-6. Прям с удовольствием озвучу ваше хвастовство во всеуслышание на всю Тюмень. Я не знаю, у меня, наверное, получится отдохнуть ближе к сентябрю, наверное, где-нибудь, парочку каких-нибудь интересных дней выбрать и отправиться куда-нибудь за город. Кстати, если можете посоветовать какой-нибудь новый интересный вид отдыха в Тюмени, тоже буду рад какой-либо рекомендации. Но из планов на будущее давайте возвращаться в настоящее. Планировать можно все, что угодно, но, тем не менее, жить стоит настоящим. В настоящем времени у нас здесь второй час утреннего шоу «Летние каникулы», и мы на этой неделе будем всю неделю разыгрывать сертификаты на посещение батутного центра SkyMax. Ближе к середине часа не пропустите. До этого будет гороскоп, будут новости, ну и парочка интересных инфоповодов из сети я для вас тоже нашел. Об этом поговорим в самом ближайшем будущем. Сперва послушаем нашумевший хит под названием «Шат», который, кстати говоря, прогремел вообще на всю планету. Я видел, как иностранные блогеры, значит, перепевают эту песню, ставят танцы под эту песню. Да что только с ней не делают. Авторами можно считать таких исполнителей, как Баиндия, Хчо и Мот. Именно их мы и послушаем далее. Я еще раз всех приветствую. Всем желаю легкого понедельника, отличного настроения. И главное, несмотря на погоду, чтобы в вашем сердце и в вашей голове, в вашей душе всегда светило солнце. Погнали вперед.

8.08 в Тюмени. Кстати говоря, магия цифр, а? Если что, 8.08. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Ну что ж, настало время для обсуждения интересных инфоповодов, как я это называю периодически, из мира интернета. Короче, сегодняшний вот этот вот мой выход в этом часе будет посвящен совершенно вот этим вот странным порой, может быть, необычным, но тем не менее исследованием от различных ученых со всего мира. Во-первых, вот давайте так, можно кликбейтный заголовок сделать. Разгадана загадка гопников. Почему они предпочитают сидеть на корточках? Мы все это время, возможно, задумывались насчет этого, но оказалось, что, между прочим, это полезно. Эту позу называют упражнением для долголетия. В Азии у наших азиатских партнеров вообще так сидят постоянно. Это такая, знаете, у них своего рода естественная поза, но мы, опять же, ее не особо любим из-за стереотипов, связанных, опять-таки, с той, так скажем, в кавычках, субкультурой, которую я обозначил чуть ранее. Врачи советуют проводить в глубоком приседе, ну да, на корточках, то есть хотя бы по 30 секунд утром и вечером. Поза одновременно прокачивает мобильность, мышцы и даже помогает нервной системе расслабиться. Поэтому, если вдруг вы просыпаетесь, да, чуточку позднее вашего партнера либо партнерши, выходите куда-нибудь, не знаю, в гостиную, чтобы набрать первый утренний, ну не в гостиную, на кухню, первый утренний бокал воды, чтобы выпить, и видите, как ваша вторая половинка сидит на корточках и о чем-то думает, вы, ну, не заподозрите ничего странного, просто человек делает упражнение. Такая поза что с нами делает? Укрепляет ягодицы, квадрицепсы, мышцы корпуса и поясницу, сохраняет подвижность тазобедренных суставов, коленей и голеностопа, поддерживает осанку в движении и учит тело нормально работать после часов на стуле. Так что, да, теперь, если вдруг вы где-нибудь видите, ну, не знаю, на любом вот таком вот районе, да, стереотипном в Тюмени, типа а-ля Войновки, КПД, может быть, где-нибудь на Олимпийской, людей, которые сидят на корточках, не подумайте о них ничего плохого, просто люди разминаются. Что касается других еще исследований, то оказалось, что любители лука живут дольше остальных. Овощ назвали настоящим суперфудом для тех, кто хочет стать долгожителем. Те, кто чаще употребляет лук, реже сталкиваются с диабетом и повышенным давлением. Все потому, что он богат кверцетином. Кверцетин. Мощный растительный антиоксидант, который поддерживает сосуды, помогает снижать давление и защищает клетки от повреждений. И тут, ставя на чашу весов, либо вот то, что я только что все назначил, либо обозначил, либо запах изо рта от лука, я, наверное, все-таки выберу то, чтобы не было второго. Вот так вот. Но зато, если вы также хотите жить чуточку подольше и как-то улучшить свое здоровье, вот вам еще одно исследование. Сегодня день богатый на исследования. Для того, чтобы убрать отеки, лишние килограммы с лица и тела, достаточно лишь на регулярной основе потреблять какое-то количество ферментированной еды, потому что ферментированная еда оказалась убийцей всех воспалений. В очередном исследовании участники ели кимчи, квашеную капусту и творог на протяжении 2 месяца. За это время у людей выросло количество полезных бактерий в кишечнике, снизилось сразу 19 воспалительных маркеров, и эти продукты забустили иммунную систему и пищеварение. Так что берите на заметку вечерком, вот это после рабочего дня, бах, немножко квашеной капусты. И вообще, спасибо родителям, кстати говоря, что они мне привили вот эту вот любовь к квашеной капусте. Ем вообще с большим удовольствием. Я-то думаю, что я не болею, а вот оно в чем секрет.

0: что там происходит с точки зрения наблюдений за звездами и что, исходя из этих наблюдений, стоит сегодня делать, а что стоит отложить в сторону и не принимать никаких действий. Это будет гороскоп, но перед этим еще Виталий Панов нам заглянет, расскажет о том, какие новости у нас здесь в Тюмени. Ну и музыка тоже, конечно, в стороне не останется. На подходе Анна Асти и Дима Билан. Их дуэт с треком «Эпилог» ожидает нас через 3 минуты. Дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени на текущий момент плюс 18 градусов, в городе дождь, днем сегодня плюс 19 дождливо, вечером тоже плюс 19 ожидается дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском-центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
11: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
13: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
14: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 8.

0: С выпуском новостей в студии появился Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени с начала года существенно снизилось количество дорожных аварий. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Максим Афанасьев. Общее число ДТП сократилось более чем на 12%, а количество травмированных участников дорожного движения уменьшилось на 7,3%. По статистике, самый аварийный день недели в Тюмени – четверг. Основные причины ДТП – непредоставление преимущества пешеходам на дороге и переходы пешеходов через проезжую часть вне пешеходных переходов. В Тюмени на одном из самых загруженных перекрестков города профсоюзное 50-летие октября появится двухуровневая развязка с тоннелем. Об этом УРАРУ рассказали в пресс-службе городской администрации. Также план развития города до 2040 года предусматривает строительство другого коридора в районе улицы геолога-разведчиков. Однако проектная документация еще не разрабатывалась. Окончательные сроки будут определены, исходя из объемов финансирования дорожного хозяйства, отмечают в мэрии. Всероссийский центр развития кинопедагогики откроют в Тюмени на грант от фонда президентских грантов. Как сообщают организаторы фестиваля «0+», в рамках проекта появится единая профессиональная площадка для внедрения кинопедагогики на всех уровнях. Сейчас специалисты готовят открытую методическую базу материалов к фильмам и онлайн-архив из 100 ресурсов. Также будет создан видеокурс по семейному киновоспитанию для родителей. Осенью в Тюмени пройдет 9-й международный форум «Кинопедагогика» с участием специалистов из 30 регионов России и стран БРИКС+. Команда Красной Армии продолжает создавать юбилейный гимн Тюмени. Первый этап по сбору идей от жителей города завершен. Сейчас команда Красной Армии выбирает лучшие предложения и уже готов первый вариант текста гимна. 30 июня в креативном кластере 809 состоится творческий джем Красной Армии с лучшими сонграйтерами города, где участники проведут мозговой штурм по созданию гимна для лучшего города Земли. Следите за новостями в группе радио «Красная Армия» во ВКонтакте. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8.29 Тюмени. Продолжаем далее. Шоу «Летние каникулы». Начнем гороскоп. Сегодня овнам стоит оставаться дома. Все самое приятное и важное будет проходить именно в вашем теплом гнездышке. Тельцы, сегодня вам придется не сладко. Происходящее будет напоминать безумный театр, в котором они точно играют не свою роль. Но они, это имеется в виду тельцы. Близнецы. Сегодня у близнецов есть один из ключей к успеху – чувство юмора. И стоит им чаще пользоваться. Вообще, сейчас вы блистаете, так что предложения посыплются на голову с разных сторон. Раки, вам сегодня стоит относиться ко всему легче. Не нужно лишний раз заморачиваться. Проблемы не такие уж и кусачие, нежели кажется. Львы, сегодня львам придется смириться с обстоятельствами. Они будут ставить палки в колеса ваших желаний, так что свои хотелки вы вряд ли исполните, но получите хороший опыт. Девы, вам сегодня не стоит молчать. Реагируйте на все быстро и громко, высказывайте свое мнение, даже если оно не будет нравиться другим. Весы, сегодня весам будет очень непросто общаться, мысли не складываются в слова, а собеседники так и цепляются за ваши фразы. Скорпионы, вам сегодня не стоит браться за что-то глобальное, лучше заниматься мелкими задачами. Стрельцы, сегодня вам стоит действовать осторожно, учитывая чувства других людей. Кого-то можно задеть сильно и больно обидеть. Козероги, сегодня вам придется пройти через многое, но опыт будет, конечно, неописуемо классный, точно пригодится. Водолеи, сегодня вам на пути встретятся не такие уж и легкие собеседники, ситуации тоже будут непростыми, из некоторых придется выкручиваться очень долго. Рыбы, сегодня у рыб все пойдет не по плану и придется выкручиваться из любой ситуации, каждая будет не такой простой. Это был гороскоп на сегодня, далее нас ожидает розыгрыш сертификата на посещение батутного центра SkyMax, не пропустите.

0: Уокер, если говорить точно, более известный нам как Tame Impala. Компанию ему сегодня, да и не сегодня, именно в этом треке составляет певица Дженни. Дракула называется эта история. 8:34 в Тюмени. Ну что, давайте мы поговорим вот о чем. Какой сегодня день? И по итогам этого обсуждения мы еще и разыграем пригласительный на две персоны в батутный центр SkyMax. Как у нас тут все будет происходить? Я в очередной раз полез посмотреть, что за день 29 июня. Обнаружил интересный факт. Сегодня день рождения у... Послушайте вот так вот. У поп-R&B-певицы, танцовщицы, автора песен, музыкального продюсера, актрисы и фотомодели. И ее зовут Николь Шерзингер. Если говорить о ее полном имени, то весьма интересный факт. Я этого не знал просто. Мне прям интересно, откуда есть ее полном имени такое имя. Николь Прасковья Эликолани Валиенте Шерзингер. Ну, если Эликолани Валиенте Шерзингер, нам еще понятно, но Прасковья там откуда? Может быть, про нее группа Ума Турман нам пела? Я, честно говоря, не знаю, мало ли вдруг. Так вот, 29 июня 47 лет назад она родилась, и это удивительный факт, потому что, ну, я не думал, что ей уже 47 лет. Вопрос у меня сегодня для того, чтобы, кстати говоря, в SkyMax отправиться, связан как раз-таки с Николь Шерзингер. Она нам больше всего известна как вокалистка некой группы, а вот какой группы вам и предстоит ответить. Три варианта ответа. Цифра 1 – Spice Girls, цифра 2 – Pussycat Dolls, цифра 3 – Блестящие. Я думаю, вы знаете, что делать. Свой вариант ответа присылайте к нам в Макс или в Телеграм 922-300-104.6. Подведем итоги сразу после того, как здесь отзвучат диджей-дуэт Филатов и Кэра «Среди счастливых людей». Еще раз, из какой группы? Николь Шерзингер. Spice Girls, Pussycat Dolls или Блестящие. Пишите.
1: Прогноз погоды.
0: В Тюмени по-прежнему плюс 18 градусов, сообщает Яндекс Погода. Дождь на улице. Днем сегодня тоже дождливый, до плюс 19. Вечером плюс 19 тоже будет дождь.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Пробки на дорогах.
0: Так, ну какие-то они в этот раз имеются. 4 балла от оценки сервиса Яндекс.Карты дорожной ситуации в Тюмени. Местами затруднения. Самая крупная на Герцена-Малыгина, Таймырской, от Камышинской до Мельникайте. Там время проезда 13 минут. Около 11 минут пробка на 50 лет Октября от Россоюзна до Пермякова. Мельникайте от 30 лет Победы до 50 лет Октября стоит около 10 минут. Всем удачи и терпения в пути.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
4: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
5: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
6: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 21 минута. Мы подводим итоги розыгрыша билетов в батутный центр SkyMax. На связи с нами Кристина. Кристина, доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Ну, вот скажи мне, пожалуйста, честно и откровенно, для тебя понедельник это тяжелый день или вообще не имеет значения?
1: Не имеет значения.
0: Не имеет значения. А ты в каком графике работаешь?
1: Пятидневка.
0: Пятидневка. То есть для тебя всегда вот старт рабочей недели. Вообще, ребята, без проблем, я стартую и сразу во всеоружии.
1: Да.
0: Слушай, счастливый ты человек, я тебе искренне, конечно, завидую, но и слышно, что ты так достаточно бодра, готова уже. Ты уже доехала до работы или пока только в пути находишься?
1: Нет, еще еду.
0: Еще едешь. Что ж, хорошо, я, во-первых, желаю тебе легкого пути, ну и, во-вторых, я хочу тебя поздравить с победой в нашем розыгрыше билетов в батутный центр SkyMax. Скажи, у тебя вот так вот опыт какой-то имеется в отношении батутов?
1: Ну, я ходила в атмосферу в Ситимоле.
0: Так. Ну вот, теперь будет с чем сравнить, поэтому я тебе желаю прекрасного времяпрепровождения там, но перед тем, как вручить тебе эти билеты, осталось лишь соблюсти такую, знаешь, маленькую формальность. Нужно озвучить правильный ряд ответа. Мы сегодня говорили о том, что 29 июня родилась певица Николь Шерзингер. И ты была первой, кто ответил верно. Из какой она группы? У нас было три варианта ответа. Spice Girls, Pussycat Dolls или же эта группа блестящая. Мало ли, кто-то вдруг и так может подумать. Какой верный ответ?
1: Второй. Pussycat Dolls.
0: Второй. Pussycat Dolls. Да, совершенно верно. Кристина, молодец. Поздравляем и награждаем тебя за знания и отправляем тебя в батутный центр SkyMax. Так что повеселись как следует, полетай, только соблюдай технику безопасности, что называется, ну и оставайся в Красной Армии.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: И тебе тоже большое спасибо, классного дня, пока. Ну а мы тем временем отправляемся далее, а нас впереди много музыки ожидает на подходе Медузы и Генри Хэмэмайл, Don't Wanna Go Home, ну а сейчас Адам Ламберт, What I Want From Me. Любите

0: Медуза и Генри Камомайл на Красной Армии прямо сейчас. Don't wanna go home называется эта история. Не хочу идти домой или возвращаться. Но и пока об этом вообще рановато думать. Рабочий день только берет свое начало. И мы здесь на Красной Армии готовы вас поддерживать в этом самом начале. Впереди много хитов. На подходе Леди Гага и Даучи Ранвей. Уже скоро дождемся.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42 51 41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026 года. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.
7: Папа!

0: Ресторанный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
2: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Ги Радзе.
3: Песчаная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

Тюмени уже 9 утра. Ну что, продолжается далее шоу утреннее шоу «Летние каникулы». Всем еще раз здравствуйте, добро пожаловать. Продолжим слушать музыку, после чего немножко поговорим. Dive into me прямо сейчас, Алла Кекалин.

Слушайте, я перед тем, как вот сейчас начать здесь что-либо говорить, думаю, так, что-то же я хотел вам рассказать. Что-то я вам хотел рассказать, точно было такое. И вспомнил о том, что мне сегодня в очередной раз какой-то странный сон приснился. Я не знаю почему, но тенденция. Как я сильно чуть не оговорился сейчас. Но тенденция последних нескольких недель говорит о том, что мне в ночь с воскресенья на понедельник снятся максимально какие-то странные сны. Не буду рассказывать о прошлых, расскажу вам о последнем. Вот, ну, понимаете, на протяжении всей недели практически ничего не снится, а именно с воскресенья на понедельник перед стартом новой рабочей недели мне что-то странненькое такое да снится. А может быть, кстати, и не странное тоже, я так говорю. Тут недавно знаковый сон снился. Ну вот, в общем, сегодня сплю я, значит, себе спокойно, и как наяву я вижу, что я нахожусь в каком-то огромном ДК, и там проходит, внимание, концерт Александра Розенбаума. И я такой, честно признаюсь, это такой исполнитель, который и музыка, и стихи, которого мне сильно нравятся. И я такой, Александр Яковлевич, как я вообще попал к вам на концерт? Надо сходить посмотреть. И я смотрю, что почему-то Александр Розенбаум вместе с группой стоят где-то в холле, и вот у них там происходит саундчек, они там репетируют не на сцене в главном зале, да, а они где-то вот в холле стоят, репетируют, и толпа людей вокруг. И он такой пытается что-то играть, и к нему все подходят, и что-то там и сфотографироваться просят, и пообщаться, и, значит, всячески его отвлекает. И в какой-то... Вот представьте себе, как психует Александр Розенбаум. Я это видел во сне. Он начинает психовать, а я еще тоже такой хожу, всем говорю, да отстаньте вы от него. Человек, артист, готовится, он же вам концерт будет устраивать. Что вы к нему пристали? Отойдите отсюда, не мешайте. Хожу его, значит, защищаю, отбиваю людей от него. Такой, знаете, синдром отличника почему-то я включил, что вот должно быть все по-правильному, и я вот ему помогу. Может, это не синдром отличника вовсе. Ну и, короче, и в какой-то момент он психует и такой ко мне подходит, говорит, блин, как тебя зовут? Я говорю, Антон. Он такой, очень приятно, спасибо тебе большое. Пойдем, говорит, в гримерку лучше посидим, ну его этот концерт. И вот мы уходим с ним в гримерку и долго разговариваем о жизни. И вы знаете, самое что интересное, не первый раз мне почему-то снится разговор с Александром Розенбаумом. Не знаю вообще, что, к чему, не слушал песни накануне, не думал вообще об этом, но вот в очередной раз почему-то встреча с Александром Розенбаумом мне приснилась. Если вдруг есть люди, которые как-то, знаете, что-то в снах разбираются, своего рода сонные аналитики или сновые, пожалуйста, отпишитесь нам в Макс или в Телеграм 922-300-104.6. К чему это вообще? Может быть, вы мне как-то это все объясните? Не знаю. Но вот такая вот тенденция есть. Поэтому вот с таких сновидений моя рабочая неделя началась. Я еще думаю, что-то я хотел же вам рассказать действительно. Но вот вспомнил. Вспомнил, о чем хотел рассказать. Ладно, от снов переходим к реальности. У нас с вами здесь в этом часе, как и всегда, гороскопы, новости. Новости из интернета тоже будут, ну и много музыки. Вот, собственно говоря, такой план по лайту, что называется. Впереди группа «Пицца», хит «Оружие». Давайте послушаем его прямо сейчас. Я еще раз всех приветствую. Всем желаю невероятно легкого дня. Что бы сегодня ни происходило, помните, вы красавчики.

Но Тюмени продолжается, далее летние каникулы, всем еще раз салют. Ну и так, настало время поговорить, что там в сети обсуждают. Такой, одной строкой парочка интересных новостей. Вот о чем хочется поговорить. Наши азиатские партнеры, как я их всегда называю, устроили показательную казнь смартфонов. В китайских школах, в одной точнее из школ, учеников забрали телефоны и развили их прямо на ступеньках перед зданием. И там такие вот двое мужчин, я так понимаю, наверное, физрук и трудовик китайский, молотками лупят огромное количество смартфонов. Пока смартфоны превращались в груду осколков, руководство школы через громкоговоритель призывало школьников соблюдать дисциплину. У меня есть ощущение, во-первых, что их до этого призывали соблюдать дисциплину, но, кажется, кое-кто ослушался. И вот таким вот радикальным мерам они решили прибегнуть. Но мне кажется, если бы у нас что-то подобное произошло бы, то уже бы вот это вот, чтобы у моего сыночки корзиночки телефон отняли. Вообще личное имущество, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, школьники сейчас достаточно много могут жестить, поэтому, ну, давайте так, не буду давать никаких оценок, не моей это компетенции, но способ интересный, людей кое-чему да научить. От дисциплины перейдем, знаете, к чему? К тому, что, оказывается, выяснили ученые, исследователи, точнее, что компьютерные игры спасают людей от депрессии. К такому выводу все чаще приходят исследователи. По данным ряда исследований, геймеры нередко быстрее принимают решения, чем справляются со стрессом, реже ощущают одиночество и в среднем демонстрируют более высокий уровень эмоциональной устойчивости. Поэтому, во-первых, мужчины, если что, у вас есть лайфхак, что сказать своей второй половине, когда вы решили очередную катку сыграть, можете сказать, что вы таким образом спасаетесь от депрессии. Ну, а во-вторых, девочки, ну, а по что? А может быть, действительно так и есть? Может, вот приходит ваш красавчик и садится в танки играть, и это вовсе не потому, что ему с вами неинтересно, а потому что парень устал, у него депрессия, дайте ему 30 минут или там часик, пускай поиграет, придет в себя. Особенно полезными считаются игры с открытым миром, например, GTA. Вот оно все к чему, очередное исследование. Все, я понял, это Rockstar Games просто заказали исследование, чтобы прогреть публику к выходу новой GTA. Наверное, так. GTA, Cyberpunk, The Witcher, это Ведьмак и Elden Ring. Большое количество сюжетных развилок, диалогов и испытаний помогает развивать навыки принятия решений, учит справляться с неудачами и адаптироваться к сложным ситуациям. Вот видишь, мама, вот что компьютер со мной сделал, а не как ты говорила.

шоу «Битвы экстрасенсов», между прочим. «Фьюдрим» называется эта история. 9.18 Тюмени, практически 9.19. Продолжаем далее. Впереди гороскоп, новости. Перед этим диджей-дуэт Эвелин Рокстон.

0: Fest.rf 6+. Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
1: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверка декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в мате дитя Тюмень – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги. Мать и дитя Тюмень. Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Скажи 2-300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 2-300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: ходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литволк СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Ну, а вот и новости на Красной Армии. О них расскажет Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. Глава Тюмени Максим Афанасьев поручил усилить контроль за порядком и безопасностью в центре города.

города, в первую очередь на пешеходной улице Дзержинского. Сейчас на улице работают 27 камер видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город». Они фиксируют нарушения и позволяют привлекать нарушителей к ответственности. Однако мэр назвал эти меры недостаточными и объявил месячник безопасности. В этот период на Дзержинского организуют ежедневное патрулирование с участием сотрудников МВД. Также на участках со скоплением машин вдоль дорог будет дежурить экипаж ГИБДД. Положительное заключение госэкспертизы получено на второй этап строительства межуниверситетского кампуса в Тюмени. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор. В июле стартует строительство 9 крупных объектов в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На территории кампуса разместятся технопарк, учебно-лабораторный корпус, центр развития и поддержки талантливой молодежи, спортивный комплекс, конгресс-центр и 4 гостиницы общежития для студентов. По словам губернатора, кампус – это стратегическая инвестиция в развитие тюменской науки. У железнодорожного вокзала Тюмени изменили схему посадки и высадки пассажиров автобусов. Остановочные комплексы временно перенесли на широкий разделительный островок напротив здания вокзала. Такие изменения вводят для оптимизации дорожного движения на привокзальной площади. Одним из нововведений станет создание отдельной полосы для такси. Также будут организованы обособленные полосы для общественного транспорта и появится платная парковка. Команда Красной Армии продолжает создавать юбилейный гимн Тюмени. Первый этап по сбору идей от жителей города завершен. Сейчас команда Красной Армии выбирает лучшие предложения и уже готов первый вариант текста гимна. 30 июня в креативном кластере 809 состоится творческий джем Красной Армии с лучшими сонграйтерами города, где участники проведут мозговой штурм по созданию гимна для лучшего города Земли. Следите за новостями в группе радио «Красная Армия» во ВКонтакте. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9:29 в Тюмени, настало время для гороскопа. Давайте начнем с общего. Общий гороскоп на сегодня советует больше шутить. Разбавляем скучные разговоры интересными и смешными историями. Приятно будет всем нам. Есть такое, конечно, с одной стороны, но в понедельник это тяжело реализовать. Овны, сегодня вам стоит оставаться дома. Все самое приятное и важное будет проходить именно в вашем теплом гнездышке. Тельцы, сегодня вам придется не сладко. Происходящее будет напоминать безумный театр, в котором вы точно играете не свою роль. Близнецы, сегодня у вас есть один из ключей к успеху – чувство юмора, и стоит им чаще пользоваться. Раки, сегодня вам стоит относиться ко всему легче, не нужно лишний раз заморачиваться, проблемы не такие уж и кусачие, как кажутся. Львы, сегодня вам придется смиряться с обстоятельствами, они будут ставить палки в колеса ваших желаний. Девы, сегодня вам не стоит молчать, реагируйте на все быстро и громко, высказывайте свое мнение, даже если оно не будет нравиться другим. Весы, сегодня вам будет очень непросто общаться, мысли не складываются в слова, а собеседники так и цепляются за ваши фразы. Скорпионы, сегодня вам не стоит браться за что-то глобальное, лучше заниматься мелкими задачами. Стрельцы, вам стоит действовать осторожно, учитывая чувства других людей, кого-то можно сильно и больно обидеть. Козероги, сегодня вам придется пройти через многое, но опыт будет, конечно, неописуемо классный, он точно пригодится, да еще и не раз. Водолеи, сегодня на пути вам встретятся не такие уж и легкие собеседники, ситуации тоже будут непростыми. Из некоторых придется выкручиваться очень долго. И, наконец, рыбы, сегодня у вас все пойдет не по плану, придется выкручиваться из любой ситуации, каждая будет не такой уж и простой.

0: Очередной прикольный трек на Красной Армии. Это диджей Маршмелло и Portugal The Man. Феникс называется эта работа. 9.35 Тюмени. Впереди нас с вами ожидает такая достаточно плотная музыкальная подборка. Послушаем и Джонни. Бруно Марс нам также заглянет. Но еще ранее Келвин Харрис и Джейзи уже... Ну, вот тут важно услышать правильно. Не Джейзи, а Джейзи. Satisfy уже через 2,5 минуты.
1: Пробки на дорогах.
0: 4 балла пробки в Тюмени, такова оценка сервиса Яндекс.Карты. 15 минут стоит Мельникайте от Широтной до 30 лет Победы. 14 минут 50 лет Октября Есипенко от ИЦ Половик. И 50 лет Октября от Профсоюза до Пермякова. В остальном дороги более или менее свободны. Всем удачи и терпения в пути.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
1: Реклама.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
2: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Ги Радзе.
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
8: 66-25-16.
9: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше об их комплексах на география.рф.
10: Застройщику ОАЭС «ЗАИСБ недвижимость» проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
12: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Сейчас рэпер Джонни. Трек, который называется «Эйфория». В Тюмени 9 часов 47 минут. Мы неспешно продолжаем далее этот час и близимся к завершению шоу «Летние каникулы», но до его завершения обязательно еще послушаем несколько отличных хитов. Нас ожидает Дамьян и Дэвид, послушаем «Зомби Леди», Эйва Макс также здесь окажется, но еще ранее диджей Смэш, Артем Качер и хит «Клатч» уже скоро дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 18 градусов, на улице дождливо, днем сегодня плюс 19 дождь, вечером плюс 19 и тоже будет дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо». Заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Сокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Дамьяна Дэвид на Красной Армии в финале этого часа. Трек, который называется Zombie Lady. В Тюмени уже фактически 9 часов. 10 точнее. Ну и далее на Красной Армии у нас продолжается эфир. Продолжает звучать отличная музыка. И за это у нас будет отвечать Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Я думаю, что все мы по утрам слегка зомби. Уверена, что ты максимально разогнал эту тоску и скуку утреннюю, а я буду продолжать все твое доброе дело и кучу классных новостей подготовила. Например, ты следишь за чемпионатом сейчас?
0: Честно говоря, вот так только исключительно где-то в новостях что-то подсматриваю,
1: да.
0: И все. А так вот прям, чтобы смотреть, нет, не смотрю.
1: Да, ну я как девочка нашла самую милую, самую трогательную новость из всех. О том, как один футболист не стал играть на чемпионате, потому что его жена была...
0: Не разрешила.
1: Не разрешила, да.
0: Первая мысль приходит в голову. Не отпустила.
1: Дорогая,
0: ты с этими мужиками и смотришь футбол, и в FIFA играете, еще и на чемпионат собрался ехать играть.
1: Да, дорогая, у меня тут чемпионат мира по футболу. Можно я отлучусь?
0: С парнями там съездим на месяцок.
1: Да, ну, реальную причину я раскрою немного позднее. Тебе желаю хорошего дня.
0: Спасибо, взаимно. Всем пока, до завтра.
1: 10 утра в Тюмени. Безусловно, потрясающие треки далее. Сначала послушаем, попозже послушаем Cat's Eye от Габриэла, от Cat's Eye. Прямо сейчас Егор Крид и Анна Асти «Карма».

чемпионата и разразился настоящий скандал вокруг нападающего сборной Бельгии Жереми Доку. Он пропустил матч против Ирана, чтобы присутствовать на родах своей супруги. И причем договорился с руководством он заранее. Но нашлись те, кто Доку осудил, мол, первым делом самолеты, а девушки потом. Ну, а кто-то восхитился поступком футболиста, ведь он хотел поддержать жену при рождении их первенца. Пока ты думаешь, в чьем ты лагере, я буду ставить классную музыку, которая объединит всех без исключения. И это Big Extra Plug и Post Malone с красивой темой Cold. Послушаем сразу после Клавы Коки и Нилетто. Краш на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 17, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Сегодня в течение всего дня будет идти дождь. Температура воздуха вечером составит плюс 18.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.

0: Багажник – надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в «Восток Моторс» от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерс-концентре «Восток Моторс» на Алибашевской, 11.
1: В самый разгар лета. В море леса.
0: Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
2: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Ги Радзе.
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
7: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Геоспорт семейный приглашает на фитнес. Всего за 3400 рублей в месяц тренажерный зал, 30 групповых программ, бассейн и детская комната. Плюс 90 дней заморозки на лето. Геоспорт. 538-085. Акция действует 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
1: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит», Республики 200А и в ТД «Центральный», Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Play со своим бенгером Too Close, то есть слишком близко. Я так поняла, что это про близость между мужчиной и женщиной. Ну, а мы уже совсем прям приблизились к раскрытию интриги. Скоро узнаем, кто из слушателей получит абонемент в Фитбери на целых 3 месяца. И ты еще успеваешь поучаствовать в этом розыгрыше. Скорее залетай в наше сообщество Радио Красная Армия, выполняй задание. Итоги будем подводить в 12:00, и абонемент может достаться именно тебе. Не откладываем. Желаю тебе удачи, поддержу тебя, конечно же, классными треками. На очереди «Ламповая история» стоит от Леони и Калу Маскота, а

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, какой приз от Красной Армии ты можешь получить в самое ближайшее время. Ну а пока лови качественный звук от Альберта Брайта и Вани Дмитриенко.

можешь устроить свидание не то чтобы романтичное, но суперактивное, потому что мы дарим 2 сертификата на 2-часовое посещение батутного центра SkyMax. Можешь вместе со своей второй половиной отправиться в это путешествие, вместе полетать, вместе научиться делать какие-нибудь трюки. В общем, я считаю, идея просто отличная. Все, что осталось, это либо приобрести сертификат самостоятельно, либо попытать удачу и слушать шоу «Плюс Вайб» с 12 до часу. Будем разыгрывать этот самый сертификат на парное посещение SkyMax. Может быть, если ты будешь достаточно активной, то сертификат достанется именно тебе. Дальше будем слушать «Two Colors» «Mad World». Этот суперхит прозвучит сразу после группы «Моя Мишель» и «На малиновой луне». Еще немного романтики на «Красной армии».

0: ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
1: Медицинский центр М+, верь опыту.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51-86-66.
4: Скажи 2300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 2300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Переплачиваешь за бренды?

0: написанием гимна Тюмени. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
5: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
4: Не держи идею в черновике.
5: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
6: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
10: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Кашман Дима Урих на Красной Армии с темой «На меня ты не сердись». В Тюмени 11 часов 41 минута. Если ты помнишь, в мае-июне мы принимали идеи для гимна города. Так вот, работа над ним кипит сейчас вовсю. Мы учли пожелания всех слушателей, которые присылали свои варианты, и уже сделали несколько версий текстов песни. Завтра в креативном кластере 809 наша команда и лучшие сонграйтеры города встретятся, чтобы внести финальные поправки, и уже в ближайшем будущем у Тюмени появится свой собственный гимн, который мы услышим в день города, в день 440-летия нашей любимой Тюмени. Поэтому следи за обновлениями, следи за новостями. Мы тебе обязательно все расскажем, покажем. И если ты не услышишь это на площадках города, но я уверена, что все-таки услышишь, мы в наших соцсетях тоже всю эту тему будем освещать. Пока же!

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 18, местами идет дождь, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. В целом, сегодня дождливо, вечером до плюс 18.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди абсолютный топ от Dave и Tams, Rain Dance. Послушаем эту супер атмосферную работу через минуту с небольшим.
0: Реклама.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском-центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
7: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.
8: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.

Тюмени 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Погода в нашем городе меняется, а плюс вайб остается. Каждый день с 12 до часу люто вайбим вместе. Оставайся рядом.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Привет тебе и всем, кто рядом. Самое время, я думаю, устроить обед или как минимум перерыв с чайком или кофе, чтобы поучаствовать в плюс вайбе. Это чревато прикольными подарками. Например, во второй половине часа буду разыгрывать парный приглас в кино. Ну, а в самые ближайшие минуты подарю

0: отличное времяпрепровождение. Ну а что нужно сделать, чтобы получить эти сертификаты, я расскажу немного позднее. Пока что добавляй себе наш номер 8-922-300-1046 в Telegram, либо в Макс. Он будет нужен, чтобы участвовать в играх, в моих заданиях. Поэтому погнали. Большой тебе удачи.
1: Плюс вайб.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня 29 июня, это неофициальный день черешни. Очень удачно он совпадает с сезоном этих ягод, конечно. И задание, которое принесет тебе приз в виде двух сертификатов в батутный центр, тоже будет связано с черешней. Дело в том, что есть такой практически философский вопрос, курица или яйцо, что было первее. Ну, а я хочу поставить вопрос о черешне следующим образом. Что было первее, черешня либо вишня? Потому что здесь множество версий, множество вариантов.

0: сегодня первый. Привет, Жанна. Жанна. Ау, привет. Слушай, если честно, я не знаю ни одного человека по имени Жанна. Ты первая. Очень красивое имя. Давай, Жанна, тогда перейдем к непосредственно нашему розыгрышу. Я попрошу тебя ответить, что же было первее, черешня либо вишня? Как ты думаешь?
1: А я думаю, что это черешня.
0: Безусловно. Очень правильно ты думаешь. Большой молодец, красавчик. Действительно, первая была черешня. И давай-ка я расскажу подробности возникновения этой ягоды. Тебя поздравляю, желаю хорошо отдохнуть и всласть набеситься, скажем так, в Скаймаксе. И хорошего дня.
2: Так вот, многие думают, что черешня – это модифицированная сладкая вишня, но на самом деле черешня изначально, то есть первой была черешня, это дикорастущий вид, который скрестили со степной вишней, ну и тогда, собственно, появилась вишня, которую мы все с вами знаем. Такая вот история. Впереди розыгрыш парного пригласительного в кино, поэтому оставайся на связи и продолжаем вайбить вместе.
3: Плюс вайб на Красной Армии.

0: треками Ed Sheeran с темой «Азизам». Я смотрела перевод, это означает что-то вроде «моя дорогая», «моя любимая». Ну и самыми добрыми и ласковыми словами хочется сегодня называть вас, слушатели, потому что в такой пасмурный день, да еще и в понедельник, мне кажется, что очень важна поддержка тех, кто рядом. И, безусловно, имеет значение то, что в конце месяца, как правило, все закрывают планы продаж, все закрывают какие-то отчеты, поэтому, ребята, я с вами, и классная музыка тоже впереди. Дуэт Валан Рокстен и суперхит Вертиго. Оставайтесь рядом.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 18, местами идет дождь, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В целом, сегодня дождливо, вечером до плюс 17.
2: Спонсор программы

0: когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха Кулига Клуб. Планквиль откроет свои двери в 12:00.
1: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
2: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробность акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12:26. Подъехала классная новость из Китая. Там набирает популярность новый тренд, который называется «старшая сестра». Это такая вот услуга. Оказывается, что молодым девчонкам очень не хватает совета или жизненного опыта. Родители, они

что делать. Может быть, даже и Таро расклад сделают. В общем, девушки просто встречаются, и стоит такая услуга от 1,5 до 3 тысяч рублей за час. Ну, естественно, если перевести все это дело в юани. Что мне показалось

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 33 минуты, плюс вайб в самом разгаре, можно так сказать, на экваторе. И уже пора, я думаю, запустить розыгрыш двух пригласительных в Атмос Синема, самого, наверное, потрясающего кинотеатра в нашем городе, в котором можно отлично провести время, особенно в такую дождливую погоду. Мне кажется, что развлечь себя чем-нибудь этаким зрелищным, то, что нужно. И, естественно, вопрос сегодня будет про кино. Сразу запиши наш номер 8-922-300-1046, добавь в ТГ либо в Максе, потому что именно по этому номеру я буду ждать ответ на следующий вопрос. Да, сначала предыстория, почему, собственно, такой вопрос. Я позавчера посмотрела фильм «100 лет тому вперед», это наш российский фильм производства 2024 года, и лично мне очень понравилось. Противоречивые отзывы, как правило, его все-таки хвалят. Лично я осталась в восторге, мне очень понравилось. Я бы, наверное, даже еще пару раз его с удовольствием пересмотрела. Так вот, вопрос будет следующий. Кто играет роль гости из будущего Алисы в фильме «100 лет тому вперед»? Варианты ответа. Первое. Дарья Верещагина. Второе. Елизавета Боярская. И третье. Светлана Ходченкова. Свой вариант, либо имя, либо цифру, отправляй в Макс, либо в Телеграм. И оставайся на связи, я тебе позвоню, и будем, собственно, искать верный ответ вместе. Пиши прямо сейчас 8-922-300-1046.
0: Плюс вайб. На Красной Армии. Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской Слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ООС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
8: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
9: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
10: Застройщик ОСЗ и СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
12: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
11: Не держи идею в черновике.
12: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Это держит Игорь. Привет.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Как у тебя неделька началась? Расскажи.
1: Ну, хорошо. Нормально, только дождик все портит.
0: Портит? Ты не любишь, да, дождливую погоду?
1: Настолько дождливую не люблю.
0: Ну да, весь день сегодня вроде как обещается. Я даже как взрослая взяла зонтик с собой. Да, ты, я так понимаю, на автомобиле. Мы просто успели немножечко за эфиром поболтать.
1: Ну, я уже вышел из руля.
0: Ага, хорошо. Ну, давай, чтобы ты не сильно промок, давай перейдем, собственно, к делу. Предлагаю тебе ответить на вопрос, кто играет роль Алисы в фильме «100 лет тому вперед». Варианты ответа. Дарья Верещагина, первая. Второе, Елизавета Боярская. Третье, Светлана Ходченкова. Как ты думаешь?
1: Вариант номер один, Дарья Верещагина.
0: Конечно, это Даша. Поздравляю тебя! Два билета в кино твои. Предлагаю дать тебе отдохнуть, вырваться, скажем так, из рутины и посмотреть что-нибудь этакое.
1: Спасибо.
0: Вот, спасибо тебе. Хорошего дня. Давай там, не мокни.
1: Все хорошо. До свидания.
0: До свидания. Ну и в следующий раз, собственно, уже завтра мы продолжим эту историю, поэтому обязательно подключайся. Выиграть на радио гораздо проще, чем ты думаешь.
2: Плюс вайб.

0: Фееричная история Джонни и Фари. Она Красной Армии была только что. Далее будем слушать классную музыку, как и всегда. Ну а следующий плюс вайп устроим уже завтра с 12 до часу. Будем дарить парни пригласительные в кино, а также 2 билета в батутный центр SkyMax. Не пропусти.
1: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
2: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
7: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
10: Хавэ.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
2: Подкаст-шоу Марии Бакуты
3: на Красной Армии.
4: Как приобрести автомобиль с максимальной выгодой для себя в текущих реалиях рынка? Об этом поговорим с Дмитрием Филимоновым, руководителем отдела продаж в Тюмени федеральной компании «Авто в руки» во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
2: Подкаст-шоу Марии Бакуты
3: на Красной Армии.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

В лучшем городе Земли 13:00. Бодримся в этот пасмурный денек в компании лучших российских и зарубежных артистов. А еще я расскажу, как там дела с гимном Тюмени, ведь его премьера уже совсем скоро.

Красная армия огненная совместка. Это Marshmallow Portugal The Man с темой Феникс. Ну а мы не так давно решили написать гимн города совместно со слушателями. И все, знаешь ли, получается. Все идеи мы учли. Сейчас вовсю идет работа над текстами. И буквально уже завтра, 30 числа, в креативном кластере 809 наша команда и лучшие сонграйтеры города сядут вместе и будут вносить финальные правки в тот самый текст, который уже совсем скоро в День города услышит абсолютно все со всех праздничных площадок. На стриминге это дело тоже мы загрузим, ну а самые креативные идеи будут отмечены подарками, поэтому жди, совсем скоро у нас появится общая песня, которая, я очень надеюсь, будет любима, будет принята тобой. Дальше будем слушать Шайлс и Капс «Sport Only You», ну а прямо сейчас нами мод, намек на нас, это «Красная армия», роскошного тебе дня! We'll be right back.

0: И темы послушаем далее, не переключайся.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+.
6: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпарт.

0: на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени 4 балла. Крупнейшие затруднения на Мельника и Тяджигулевской до Республики, на Профсоюзной вдоль Мариса Тереза от Республики до Малыгина, а также на Московском тракте от объездной дороги до Блошинки. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи!
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди нежнейшая тема понга от Рауф и Вискис.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

Настя Кочеткова с бенгером «Над землей». Ну и помимо окрыляющей влюбленности, о которой поют ребята, есть еще много способов взлететь. Например, сходить в батутный центр SkyMax. Можно научиться делать всякие трюки. Это просто максимум положительных эмоций. Ну а можно бухнуться в сухой бассейн с подушками. Вот последний я прям очень обожаю. Можно прям еще зарыться там и не появляться парочку часов. Ладно, шучу. Такой билет в детство в SkyMax ты можешь получить бесплатно в шоу «Летние каникулы» на этой неделе с 7 до 10 часов утра. Просто слушай эфир, отвечай на вопрос Антона Колева, и пусть тебе повезет, и именно твой ответ будет отмечен ведущим. Ну а пока что продолжаем этот понедельник, слушаем далее лирика «Don't Go Mad». Этот блокбастер прозвучит сразу после «I Can't Wait» от Боба Синклера и Кайзы на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 18, местами идет дождь, ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером без изменений. Тоже дождь и тоже плюс 18.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди масштабный хит «Broken Heart» от

0: насколько эта классная тема будет в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
3: Sky!

0: остров, первый этаж.
1: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
2: Подкаст-шоу Марии Бакуты
0: на Красной Армии.
3: Как приобрести автомобиль с максимальной выгодой для себя в текущих реалиях рынка? Об этом поговорим с Дмитрием Филимоновым, руководителем отдела продаж в Тюмени федеральной компании «Авто в руки» во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
2: Подкаст-шоу Марии Бакуты
0: на Красной Армии.

0: На Красной Армии Велимба, с кем ты играешь, так называется эта история. Ну, а дальше наши... Нет, не буду ничего про игры говорить. В общем, да, как-то слишком будет это, как это сказать, пошло, наверное, да? Лучше расскажу о том, что далее будем на Красной Армии тусить вместе с Варей Чайкой и классные новости тоже слушать.
1: Привет-привет. Хочу поделиться такой новостью. Значит, у нас опять Япония впереди планеты всей, но точно вот именно в технологических своих каких-то жилках. Они придумали бани на рельсах.
0: Бани на рельсах?
1: Да, то есть это обычный как бы туристический поезд, вагон, вот, и пока едешь, созерцаешь прекрасные пейзажи и одновременно паришься в баньке.
0: Представляешь? Вот тут на РЖД, если такое устроить.
1: Это просто вообще будет супер.
0: Представляешь? Москва-Владивосток, 4 дня в пути. И ты можешь просто пойти в баню помыться. Это же счастье для всех вообще пассажиров.
1: Пожалуйста, наши РЖД берите на заметку. Мы среди первых будем.
0: Это точно.
1: Продолжим этот понедельник. Вот, в компании лучших хитов далее. Тебе пожелаю хорошего дня.
0: Тебе тоже, пока.
1: Пока. В Тюмени 2 часа. Ну и с лучшими из лучших продолжим далее, прямо по курсу Баста, с хитовой вещицей «Любовь без памяти» сразу после Кельвина Харриса и Джей-Зи «Satisfy».

На Красной Армии коллектив Two Colors с горячущей пластинкой Mad World в такую дождливую погоду согреваться только горячущими хитами. Ну и кофе, конечно, или чаем, тут уж кому больше что по вкусу. Далее, кстати, дополним нашу музыкальную коллекцию. К нашей компании присоединится «Елка», шикарная песня «Проще». И появится она сразу после темы «Tenderly» от Sia. Это Красная Армия. Всем хорошего настроения и легкого понедельника.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени дождь с грозой, температура 19 градусов выше нуля, ветер слабый с порывами до 8 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 18 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Миша Миллер с приятной темой «Хей-на-на-на».

0: Насладимся этим саундом уже через минуту с небольшим.
1: Реклама.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет». Город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантии в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте

0: Послушаем эту историю полностью уже через одну минуту.
1: Реклама.
2: Врывайся в фитнес вместе с Геоспорт. Тренажерный зал, групповые программы, функциональные зоны и сауна. Все для комфортных тренировок. Всего за 1417 рублей в месяц. Геоспорт. 538-085. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
3: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
4: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

Только что Пнау из The Warning со Стилёвой Вещицей и Тука Розона. Мы спешим похвастаться, что работа над новым гимном Тюмени кипит вовсю. Все полученные заявочки были уже учтены. И завтра команда Красной Армии и лучшие санграйдеры города будут доводить гимн, так сказать, до блеска. И уже в ближайшее время у Тюмени появится свой гимн, созданный при участии наших прекрасных слушателей, то есть вас. Подробнее следи за новостями в нашей группе во ВКонтакте, радио Красной Армии. А мы погнали дальше.

0: Чарт выборка. Послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
1: Вайб.
6: На Красной Армии.
0: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайб» дарим 2 сертификата в батутный центр «SkyMax», а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
1: «Плюс Вайб».
6: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

времени 13.00. Погода может и не радует, но музыка точно справится. Прямо по курсу танцевальная пластинка Think About Us от Sony Fodera, D.O.D. и Papi Bass Combo сразу после диджейского дуэта Avalon Rockstan Vertigo.

Аванс на Красной Армии в исполнении очаровательной певицы Ёлки в продолжении этого пасмурного понедельника. Ну а из ярких новостей на этой неделе дарим парный сертификат на двухчасовое посещение батутного центра. Инструктор прилагается, поэтому если ты мечтал научиться делать сальто или наоборот, хочешь похвастаться своими выкрутасами, welcome на утреннее шоу «Каникулы с Антоном Колевым». Присоединяйся каждый будний день с 7 до 10. Ну а мы погнали дальше, где нас уже ждут Джакон, Джиган и Ари с вещицей в эту ночь. Послушаем эту зажигательную историю сразу после темы «I went back to Ibiza» от Майка Познера и диджея Дэвида.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальная тема New Religion от Bebe Rexha и Faithless. Долго ждать не придется, буквально через полторы минуты.
2: Реклама.
3: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ «Новая земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
6: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Лалотка». Ваш гастрономический роман.
2: Подкаст шоу Марии Бакуты
0: на Красной Армии.
7: Как приобрести автомобиль с максимальной выгодой для себя в текущих реалиях рынка? Об этом поговорим с Дмитрием Филимоновым, руководителем отдела продаж в Тюмени федеральной компании «Авто в руки» во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
2: Подкаст шоу Марии Бакуты
0: на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кайфовая тема «Talk to you» от A-Norte 54 Ultra. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
2: Реклама. Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 30 июня 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Скажи 2-300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 2-300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
8: Застройщику ОС «ЗСБ недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент ящик 955. 12+.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Только что вещица из прошлого, где ты, на Красной Армии. Это группа Infinity. Я же рекомендую, так сказать, запрыгнуть в последний вагон и принять участие в розыгрыше 3 месяцев фитнеса в фитнес-центр Фитбери. Помимо тренажерного зала, ты получишь полный доступ в бассейн, хамам, джакузи и целый парк саун. По условиям все супер просто. Заходи в нашу группу во ВКонтакте, радио Красной Армии. Тебе нужен пост в закрепе, лайк, коммент, подписка. Итоги проведет рандомайзер уже сегодня. Успевай поучаствовать. Группа во ВКонтакте, радио Красной Армии. Ну а мы погнали дальше. Впереди Disco Line и Tinashe с манифестом No Bro Boys. И появятся они сразу после Dive Into Me от диджея Лока и Халида на

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 17 градусов, выше нуля, дождь, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Предстоящим вечером также осадки в виде дождя и до 18 градусов тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Tame Impala в дуэте с Дженни, пластинка «Дракула».

Тюмени 16:00. А мы движемся далее прямо по курсу дуэта Ольги Серябкиной и Брутас, личные истории, светофоры и прямо сейчас группа BTS, песня Swim.

На Красной Армии диджей Том Нови и Лима с музыкальным приветом из прошлого «Take It». Далее предлагаю перейти к хитам посовременнее. Скоро к нашей компании присоединится Дима Урих с рок-н-ролльной темой «На меня ты не сердись». И появится он сразу после клубного подгона «Out of my body» от Энима и Джей на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 17 градусов выше нуля, дождь, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Предстоящим вечером также осадки в виде дождя и до 18 градусов тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Юлия Зиверт с пластинкой «Газ».

0: Послушаем этот хит полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
4: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
1: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
5: На Красной Армии.
6: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайп» дарим 2 сертификата в батутный центр «Sky Max», а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
1: «Плюс Вайп»
5: на Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Выборка. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на iCosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
3: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
4: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
3: Не держи идею в черновике.
4: Подавай заявку на сайте programmapoddержки72.rf.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
8: Подкаст-шоу Марии Бакуты
9: на Красной Армии.
10: Как приобрести автомобиль с максимальной выгодой для себя в текущих реалиях рынка? Об этом поговорим с Дмитрием Филимоновым, руководителем отдела продаж в Тюмени федеральной компании «Авто в руки» во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
8: Подкаст-шоу Марии Бакуты
9: на Красной Армии.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

армии Супер Трио, Ба Индия, Хчо и Мод, подаривший нам хит этого лета, песня Шаде. И это же первая строчка главного тюменского чарта. Выборка, а удержат ли ребята свои лидирующие позиции, зависит от тебя, ведь именно ты решаешь, какие хитмейкеры достойны быть среди двадцатки лучших и на какой строчке. Для этого заходи на наш сайт redarmy.fm и поддержи своих любимчиков, чтобы услышать их в конце рабочей недели. Пока же встретим Алекса Уоррена с очередной топовой вещицей Have a Dream. И прямо сейчас витаминка.

0: Погрузимся в этот мощный саунд уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.

0: Чилли Вилли. Звони и заказывай. 600-660. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
2: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софилэнд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софилэнд». Твоя территория спорта.
3: Переплачиваешь за бренды? «Мегахенд». Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит», «Республики 200А» и в ТД «Центральный», «Герцена 97А». «Мегахенд». Выгодные находки каждый день.
4: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия Ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
5: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.

Тюмени 17.00. Мы же продолжаем плавно продвигаться в сторону вечера, в сторону окончания рабочего дня уже в компании T-Swift с темой The Fate of Ophelia сразу после Hey Na Na Na от Миши Миллер.

На Красной Армии Филат ВКРС шикарная тема. Среди счастливых людей, ну, кто хотел отправиться в отпуск на море, могут не переживать. Море пришло в Тюмень, и паблики во всех смыслах наводнили видео с потопом городских улиц. Думаю, теперь точно пора обзавестись дождевиком. Лить будет до пятницы. Крепимся, мои дорогие, но и отчаиваться тоже не будем. У нас с вами есть вечный источник суперхитов и из ближайших к нам. Танцевальная вещица Love You For Life от Эмили Робертс и Ллойда Лакшери. Насладимся этим саундом сразу после темы Ever Since You Left Me от French Montana и Макса Би на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Маршмеллоу, Portugal The Man с темой «Феникс». Послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшим.
2: Реклама.
3: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
4: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
5: Скажи 2300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 2300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Хавейл вам.

0: Travel Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка», ваш гастрономический роман.

госавтоинспекции готовится направить дополнительные наряды ДПС на проблемные перекрестки, подверженные затоплению во время сильных дождей. В Тюменской области сняли ограничения на пребывание граждан в лесах. При этом пожароопасный сезон продолжается, уточняет региональный департамент лесного комплекса. Поэтому, отправляясь в лес, важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разводить костры в лесу и оставлять мусор, особенно стекло и легко воспламеняющиеся материалы. Использовать мангалы на природе можно только на официально оборудованных площадках. При обнаружении возгорания или дыма нужно сообщить по телефону 112. В Тюмени перекроют перекресток улиц Максима Горького и Советской возле ТРЦ Гудвин. Ограничения продлятся с 4 по 16 июля, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Здесь будут реконструировать участок трубопровода тепловой сети. Возможные маршруты объезда по улицам Максима Горького, Софьи Ковалевской, 50-летия Октября, Холодильной и Фабричной. Команда Красной Армии продолжает создавать юбилейный гимн Тюмени. Первый этап по сбору идей от жителей города завершен. Сейчас команда Красной Армии выбирает лучшее предложение и уже готов первый вариант текста гимна. 30 июня в креативном кластере 809 состоится творческий джем Красной Армии с лучшими сонграйтерами города, где участники проведут мозговой штурм по созданию гимна для лучшего города Земли. Следите за новостями в группе «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейшие пробки 6 баллов на улице Профсоюзная, улице Мариса Терезы, от моста через реку Тура до улицы Малыгина, а также на улице Ленина, от Перекопской улицы до улицы Мариса Терезы. Среднее время проезда 17 минут. Всем, кто за рулем, желаю удачи.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на Мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Медуза, Генри Камамильо с темой «Don't Wanna Go Home». Самое приятное, что долго ждать не придется, буквально через 2,5 минуты.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Геоспорт семейный приглашает на фитнес. Всего за 3400 рублей в месяц тренажерный зал, 30 групповых программ, бассейн и детская комната. Плюс 90 дней заморозки на лето. Геоспорт. 538-085. Акция действует 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
2: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
8: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
9: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.

Только что диджей Smash и Артем Качер с приятным саундом Clutch, а мы продолжаем продвигаться в сторону завершения этого рабочего дня. В тюмени уже 5 часов 43 минуты, и компанию нам составят Кельвин Харрис и Джейзи с шикарной танцевальной пластинкой Satisfy, и появятся они сразу после Элли Голдинг с песней

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 18 градусов выше нуля, осадки в виде ливня. Предстоящим вечером также до 18 градусов тепла и дождь, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглядит Эдди Свим с клевой темой «Мистер Кноу Ит Олл».

0: послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. УСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: 4 июля. Открытие Центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
6: Хав.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 18.00. Вот и подобрались мы вплотную к вечеру, к завершению от рабочего дня. Впереди только воды, только музыка. Прямо по курсу лирик с темой Don't Go Mad сразу после Эль Фабиен и Рене Миллер.

На Красной Армии только что Алекс Уоррен, его история Ordinary. Ну а вчера стартовал уже плей-офф чемпионата мира по футболу. Матч был Канада-Южная Африка. Ну и что сказать, что хотелось бы сказать. Африканцы, честно говоря, не заслужили такое вот поражение. На последних минутах основного времени забила Канада. И, к сожалению, Южная Африка вылетает из турнира. Ну а Канада будет двигаться дальше. Сегодня, кстати, тоже очень крутой матч нас ждет. Япония-Бразилия. Я лично буду болеть за японцев. Очень красиво играли. Очень симпатично мне эта сборная. Ну, а бразильцы, они как будто бы уже наигрались. Хватит им чемпионатов мира. Ну, а мы будем двигаться далее. Впереди у нас история Vertigo от Avalon Roxton. И уже сейчас появится Аарон Смит с вещицей Dancing. В Тюмени 18 часов и 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 17 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем пластинку Джонни «Эйфория». Всего через 2,5 минуты, а сразу после свежий выпуск новостей на

0: тебе. Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси-дефис-фест.рф. 6+.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
6: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
7: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
7: Вайп, вайп. Плюс вайп. На

0: Панов, Виталия, привет.
1: Добрый вечер. В состоянии повышенной готовности находятся дежурные службы в Тюмени из-за проливного дождя. На завтра в городе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ливень, ветер с порывами до 25 метров и выше, град и гроза. Дополнительные наряды ДПС будут направлены на проблемные перекрестки, которые подтапливает во время дождей. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Ответственные лица от управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и подрядчиков мониторят проблемные места и готовы оперативно реагировать на любые последствия непогоды. Компания «Фармасинтез Тюмень» в следующем году планирует экспортировать гормональные препараты в 4 страны. Об этом сообщил вице-президент Никита Пуния. По его словам, экспортные отгрузки лекарственных средств, произведенных в Тюмени, планируются в Республику Беларусь, Казахстан, Йемен и Алжир. Также может быть налажен экспорт препаратов в Узбекистан. На сегодня продукция завода поставляется во все регионы России. За последний год «Фармасинтез Тюмень» выпустил 5 новых препаратов. Президент России подписал закон об административной ответственности за авторизацию на российских сайтах через иностранные системы. Почтовые, например, Gmail и сервисные Apple ID и Google ID. Документ вступает в силу 6 июля. Мера касается владельцев сайтов, а не пользователей. Их обяжут использовать только российские способы входа. Номер телефона, портал госуслуги или единую биометрическую систему. На этом все. Хорошего вечера.

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс, карты дорог в Тюмени загружены на 7 баллов. Основные затруднения на Профсоюзной, от Советской до 50-летия Октября. Время проезда 20 минут и также 20 постоим на Мельникайте от Жигулевской до Республики. Остальные затруднения не более 19 минут.
2: Спонсор программы — релакс-центр Гранд Флоат.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем историю «Dive into me» от Алока и Калид. Всего через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
6: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
8: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
9: Медицинский центр М+, веропыту.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
11: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
12: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
5: на Красной Армии.
13: Как приобрести автомобиль с максимальной выгодой для себя в текущих реалиях рынка? Об этом поговорим с Дмитрием Филимоновым, руководителем отдела продаж в Тюмени федеральной компании «Авто в руки» во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
5: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Экспонат. Ну, завтра полюбуемся Антоном Колевым в утреннем шоу «Летние каникулы». Не просто полюбуемся, а послушаем. Будем наслаждаться летним вайбом, несмотря на вот такую вот необычную по летним меркам погоду. Хотя, возможно, давно не хватало нам дождя. Ну, а если не хватает теплой и уютной атмосферы, то присоединяйся уже завтра с 7 до 10 в шоу «Летние каникулы» на Красной Армии по будням. Ну, а пока что для тебя история «Talk to You». Это A-Noter и 54 Ultra. И прямо сейчас легендарный Kanye West, 12 Flashing Lights. В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку «Карма» Егор Крид, Артик и Асти. Через 3 минуты ровно на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 159 000 рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
5: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу «Гирадзе».
6: Песчаная сказка.
5: 51 87 37.
7: Категория 0+.
8: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.

0: ходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литволка СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
4: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
5: Застройку «СЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.

Тюмени 7 часов. Ну что, нас с вами снова затопило моему любимому восточному микрорайону. Привет, надеюсь, к вечеру вся вода уйдет. Ну а далее для тебя Up Now, The Warning с пластинкой «Ту Куразон».

крутая песня. Ну и еще проще найти нашу группу во ВКонтакте и подписаться на нее. Радио «Красная армия», потому что именно там все свежие события не только нашего города, но и вообще мира проходят. Ну и кроме того, в нашем канале во ВКонтакте тоже все свежие новости. В общем, подписывайся, не теряй времени. Ну а пока будем двигаться далее. Впереди Юлия Зиверт с историей «Газ». И уже сейчас послушаем танцевальный трек «СМС» от «Танкл Флекс». В Тюмени 19 часов и 9 минут. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем вещицу под названием Beautiful Places Тиесто и Бриена Грейс.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги «Мать и дитя Тюмень». Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
3: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
2: Не держи идею в черновике.
3: Подавай заявку на сайте programmapoddержки72.rf.
4: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
5: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните 533-444. 533-444.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и SoEast по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
2: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
3: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
2: Не держи идею в черновике.
3: Подавай заявку на сайте programmapoddержки72.rf.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем легендарный трек «See You Again» Уиз Халифа и Чарли Пус. Менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
3: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд», твоя территория спорта.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Подкаст шоу Марии Бакуты
7: на Красной Армии.
8: Как приобрести автомобиль с максимальной выгодой для себя в текущих реалиях рынка? Об этом поговорим с Дмитрием Филимоновым, руководителем отдела продаж в Тюмени федеральной компании «Авто в руки» во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
6: Подкаст шоу Марии Бакуты
7: на Красной Армии.

Веди с треком Broken Heart. Ну а если хочется чего-то летнего, какого-то музыкального летнего или просто настроения летнего, то залетай уже завтра с 7 часов к Антону Колеву. По будням с 7 до 10 шоу «Летние каникулы» ждут тебя на Красной Армии. Подключайся, поиграй в игры, получи подарки. В общем, проснись, взбодрись и помни, что у нас все-таки в Тюмени лето. Далее у нас в Тюмени зазвучит Джонни «Помню» и уже сейчас суперхит Вани Дмитриенко. Ртуть. В Тюмени 19 часов и 42 минуты. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 17 градусов. Пасмурно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем тему Mad Volta от Two Colors.

0: А Красной Армии всего через 2 минуты с небольшим.
1: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль». Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
7: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
8: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

8 вечера в Тюмени. Уже скоро расскажу кое-что интересное и новое про гимн Тюмени, но прежде для тебя Амими Пьячи, это Альфа и Ману Чао, и прямо сейчас Хей на-на-на от Миши Миллер.

яркой вещицей Амеми Пьяча. Ну, а мы продолжаем работать над созданием гимна Тюмени. Мы учли все ваши пожелания, которые вы отправляли, и уже сделали несколько версий текстов гимна. Завтра в креативном пространстве 809 команда Красной Армии, ну и, конечно же, лучшие сонграйтеры города встретятся для того, чтобы внести финальные корректировки. И уже совсем скоро у нашего города появится настоящий гимн, созданный, кстати, с твоей помощью. За это тебе благодарны, ждем это событие. А пока дождемся трека Addicted, это Серж Диван и Хедли. И прямо сейчас появится Алан Уокер, Азабелла Мелкман и Катрин Орайен с пластинкой Broken Strings. В Тюмени 20 часов и 7 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 17 градусов, пасмурно. Завтра днем осадков не ожидается и до 24 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит прекрасная история «Die for me», это «Зайн». Уже через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Вайб.
3: На Красной Армии.
2: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайб» дарим 2 сертификата в батутный центр SkyMax, а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
4: «Плюс Вайб».
3: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Немного ностальгии от Филатова и Кэрса среди счастливых людей. Не только этот трек ждем на Красной Армии через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
3: Скажи 2-300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 2-300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Крутая, позитивная история «Take Me Out» на Красной Армии. Это Франц Фердинанд. Ну и завтра, кстати, в 12 часов тебя тоже ждет доля позитива. А именно программа «Плюс Вайб». Присоединяйся, если хочешь поднять себе настроение и получить подарки. Все это будет. Кстати, сегодня также будет продолжаться чемпионат мира по футболу. 1/16 финала. И встретятся две крутые сборные — Япония и Бразилия. Стартует матч уже в 21:00. Так что я, пожалуй, потороплюсь. Тебе тоже рекомендую посмотреть. Это будет очень яркое противостояние. Ну а меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 17 градусов, пасмурно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Реклама.
1: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
5: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
4: Не держи идею в черновике.
5: Подавай заявку на сайте programmapoddержки72.rf.
6: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Specialty Coffee. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Софилэнд, Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софилэнд, твоя территория спорта.
3: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд, секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит», Республики 200А и в ТД «Центральный», Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
4: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
5: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
6: Скажи 2-300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 2-300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
3: На Красной Армии.
4: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайп» дарим 2 сертификата в батутный центр «SkyMax», а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
2: «Плюс Вайп»
3: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 17 градусов, пасмурно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?